0: Чеходла? Как? Что? Лексия, прошисо!
1: Хай, зми ту!
2: Та дере воня!
1: Хай, ту свечку е Штефан сам кидал, а нам Дарио.
2: Ма вон дома воск?
1: Ма само пчелки, а с тим тиш воск, киш може задовуживач при киданю свечку.
0: Витай, тай!
2: Доброе Лексио.
1: Витай к нам, ай. Засвечу руньеш, Тадео. Потом мамой при снедани свечку.
0: Целе восебиту адроготну вец томатай.
2: Може мой попромтен воск теж ешь? Всяко вон хижо дере воня.
1: Ты минишо, что ж дере воня, ты ж дере своджи?
2: Можу си пшатставить, со воск вопроджи ара дере своджи. Снано за мьедом.
0: Идея со ми люби, яра, але...
1: Але что? Воск не кьеджи?
0: Будже тай содживаць.
2: Нитк нечин то шо так напьяте, любе Лексио.
0: Потеким, не вобдживане воск, а то е цели важне, не вобдживане воск мил то быч, тон може чвоек без вобмысления есть. Ве воску су дроготне энцимы, а ферменты, киш со пши кусанью, хакле так правие дослину воте даджа. Мимо того, є пластах, німське слово за то є вабе, прополіс, така ціле дроготна, а восебіта живіця.
2: То сім іж раз слышав.
1: Чуваря на віках ютруду, яко деку кулькату в шклінцах předавая, або розпущену в крепках.
0: Гай, тута живіця є яра строва. Нікоці се ю рано їжо до своєго мислія змішея.
1: Vím se dopomnič na vědženě, jako bych mi tam políz naréc vůja při jeho koučách. Vůn to všo měješe.
2: To je popravom šo jara suche, abo? Tajka kulka voska nedá se vůjce formovač, abo?
0: Oju, budeš so dívač. Při 20 stopňach čopvoty dá se vosk formovač. Od 1,60 do 6,60 stopňu Celsiusa počne vusk škrič do biežitej formy.
2: To dere vonia.
1: Vodku stala raz.
2: Ale nesvodí za ničím.
0: Tak je. Pravý pčolace vusk jara dere za medom vonia, ale za ničím nesvodí. Tež vaju čivo neby převele z ním započeč muo.
1: Po takým ničo za našu ranšu cautu.
2: Nie. Mit definitivne tež lipe svodži.

В нашем актуальном магазине «Среду» 20 мая змеем за вас мяса другим новостей гос места. В приявозу мы были с микрофоном на весебном змаканю, а весебне зверетка. Пильне зверетка стоя жинца плана с весрежищу. Веце вам нет пшеражием, я сам Аня Кохачвацова, до того, что вам добре жинжицуш. Се я садим, а шо зашайдовали в Рамбовске Саска радио.